0: Продукта,
1: люди для нас, зажигание.
0: Петр, я
1: взял один, зажигание.
0: Понял, остается зажигание.